0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

от Манчжурии и Алии. В общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, сегодня только вторник.
0: Когда-нибудь, Ксения Сергеевна, мы тоже будем просыпаться под чье-нибудь утреннее шоу.
1: Но это будет совсем не скоро. Продолжать песню «Дискотеки аварии», поэтому просыпайтесь под то, что вы заслужили. Ну, то бишь под нас.
0: Да-да-да. Ну что, мы, как всегда, начинаем. Много чего интересного у нас для вас есть. Конечно же, подарки. Без них никуда. Много классной музыки и полезной информации здесь, на Радио НС.
1: Ну и, конечно, не забывайте о том, что уже на сайте Радио НС и в группе ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС идет прямая трансляция. Что-то опять довольная, промашет. Ладно, я помашу тоже.
0: Мы все вроде сказали. С вашего позволения мы пойдем себе наливать кофе.
1: Да.
0: А вы просыпайтесь.
1: Давайте,
0: погнали. Доброе утро.
2: На радио МС.
3: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: В эфире утреннего шоу «Беж», конечно же, крутой настрой, и мы с него и начнем. Это рубрика для того, чтобы мы с вами, друзья, смогли проголосовать за те или иные треки, для того, чтобы попали они в наш плейлист утренний.
1: Ну, а самое главное, конечно же, за вами. Вы, пожалуйста, голосуйте в нашем телеграм-канале «Радио НС». Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, и скоро появится и песня, и голосовалка, и, конечно же, хэштег «Сентябрь 2026». К хэштегу надо быть особенно внимательными, потому что завтра итоги у нас будут.
0: Что вот. Сегодня мы с вами слушаем?
1: Сегодня у нас Андрей Кейтон, Ирина Джи и Брэд Рок. Да. Трек называется «Everlasting Pictures». Это какой-то там рок-микс. Оригинал я, честно говоря, не слышала, но этот микс такой прям прикольненький.
0: Вот. Ну что, поэтому... давайте послушаем.
1: Давайте послушаем. Погнали.

0: Поэтому голосуйте, вот все, особенно такие люди, в нашем телеграм-канале Радио НС, если хотите чаще слышать эту песню в нашем эфире.
1: Да, ну а уже завтра мы будем подводить итоги месяца, поэтому, друзья, пройдитесь по хэштегу, вдруг ваша любимая песенка еще не набрала голоса вашего именно. Поэтому, да, пройдитесь, не забудьте завтра. Конечно же, в это время подведем итоги, узнаем, какой же трек победил и занял первое место. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. И, друзья, впереди расскажу, как организм наш реагирует на стресс рядом с любимым человеком. Ух ты. Не пропустите.
0: Давай.
2: Шоу «Беж» на Радио НС.

0: 7:16 Казахстане. Утреннее шоу «Бешено радио НС» продолжается. Алима Биморзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, как организм реагирует на стресс рядом с любимым человеком.
1: Так.
0: Ученые, значит, выяснили, что рядом с близким человеком организму проще поддерживать внутреннее равновесие. В исследовании 180 взрослых людей проверяли реакцию на еду, на холод и на стресс. И во всех случаях присутствие партнера помогало организму быстрее возвращаться в норму. Причем эффект не зависел от того, насколько люди довольны своими отношениями. Ученые назвали это социальной физиологией. В таком случае можно официально сказать: мне нужен, знаете, любимый человек по состоянию здоровья.
1: Да,
0: только по состоянию здоровья для физиологии социальной и все.
1: А меня, как обычно, интересует, где они эти исследования проводили? Там еще берут, там, в смысле, кормят, ты приходишь, ничего не делаешь, просто лежишь с любимым человеком, тебя кормят?
0: Да, и смотрят на твою реакцию.
1: Возьмите меня!
0: Я вообще думаю, что в Казахстане нужны такие ученые.
1: Конечно. Берите нас.
2: Спроси у Лимы.
0: Как испытуемых.
1: Ага, впереди гороскоп. Не пропустите.

0: тела.
1: Астрология без гарантий.
2: Не знаю, на какой там вселенной хотела остаться моя Мишель. Мне кажется, все мы хотели остаться в кроватях, но вместо этого у нас прямо сейчас гороскоп на сегодня, 29 сентября, вторник.
3: Итак, Овны, сегодня вы можете получить ответ раньше, чем рассчитывали. Хорошо, когда долгое ожидание заканчивается без лишних усилий.
2: Тельцы, вторник принесет маленькую радость, которую вы совершенно не планировали. Именно такие моменты иногда делают обычный день особенно приятным.
3: Близнецы, сегодня одна знакомая ситуация раскроется с другой стороны. Вы поймете то, чего раньше просто не замечали.
2: Раки, вам может захотеться немного побыть наедине с собой. Такой небольшой перерыв поможет почувствовать себя гораздо спокойнее.
3: Львы, сегодня кто-то искренне порадуется вашему успеху, и особенно приятно будет увидеть, что ваш результат действительно важен другому человеку.
2: Девы, неожиданно легко получится то, что вы заранее считали сложным. Похоже, вы напрасно готовились к большим трудностям.
3: Весы, сегодня вам не придется долго выбирать. Один из вариантов сам окажется настолько очевидным, что сомнения быстро исчезнут.
2: Скорпионы, какая-то старая история вдруг перестанет казаться важной. Вы просто заметите, что больше не хотите тратить на нее свои мысли.
3: Стрельцы, вторник может подарить желание сделать что-нибудь не по плану. Не отказывайте себе в этом маленьком отступлении от привычного сценария.
2: Козероги, сегодня вы получите приятное подтверждение собственных усилий. Иногда особенно радует результат, который долго оставался незаметным.
3: Водолеи, обычная событие может неожиданно развеселить вас. Причина окажется настолько простой, что вы еще долго будете вспоминать ее с улыбкой.
2: Рыбы, сегодня что-то, что казалось запутанным, наконец станет понятным. Когда лишние детали исчезают, правильный ответ часто оказывается совсем рядом.
1: Астрология без гарантий.

0: Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. 7:30 в Казахстане. Мы с Ксенией уже хотим объявить тему сегодняшнего Нихабара. Нихабар – это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Поэтому присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в Нихабаре мы снова обсуждаем острую тему. Острую боль всех тех, у кого есть дети. Скажите, пожалуйста, сколько карманных денег нужно вашим детям? Вот.
0: А сколько вы даете нам?
1: Плакать можно, материться нельзя.
0: Кстати, да. Присылайте уже сейчас голосовые по номеру 775-106-2011. А мы продолжаем.
2: На радио МС.
1: Ну и далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть 2 билетика в театр.
3: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Лим, вот ты представь себе картинку. Трое друзей собираются сыграть в покер,
1: так.
0: Но вдруг вечер меняет неожиданное признание одного из них. И вот там встает вопрос, что сильнее, дружба или страх?
1: Так.
0: Ну, такая реалистичная, да, как будто бы картинка?
1: Есть такое, и как будто из жизни недавней совсем.
0: Да. И вот такое вот жизненное представление будет 1 октября в Алматы.
1: Вау, круто. И что ты мне предлагаешь?
0: Я тебе предлагаю 2 билетика разыграть.
1: Обязательно. Я согласна.
0: Комедия-детектив называется «Наши жены». И на сцене театра «Конкордия» 1 октября выступит Андрей Чернышов, Дмитрий Фрит и Алексей Гришин. Это очень популярные актеры. Если вы их увидите, а они есть во всех наших анонсах и афишах, но прям, мне кажется, очень-очень захотите.
1: И передайте привет от Ксении.
0: Конечно.
1: Кстати, да, у вас есть возможность забрать у нас 2 билетика и сходить на это представление и узнать, что там будет-то. Что там будет-то? После этой истории нам тоже будет интересно узнать от вас уже. Ну, а для начала выиграть билетики нужно. Поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Бешбеш» на радио МС.
3: Девочка,

0: пою.
1: Ну что, ребятки, надо нам с вами петь уже. Мы давно не пели. Очень многие скучали в нашем телеграм-канале Радио НС. Да. Обрывали нам комментарии и говорили, ну когда же, потому что сейчас спою это не просто голосовалка, а потом еще и чат с сообщениями.
2: Это точно. Ну и, конечно же, боремся мы всегда за какой-нибудь приз. Сегодня это замечательные два билетика на спектакль, который состоится 1 октября в Алматы. И называется она, этот спектакль, «Наши жены».
1: Да.
2: Там будут такие харизматичные актеры. Честно, их не знаю, но они так выглядят красивенько.
1: Алексей Гришин, Андрей Чернышов, Дмитрий Фрита, еще будет Надежда Тигунова.
2: Вау.
1: Так, вот я понять не могу, у нас второй участник куда-то отвалился. Что такое?
2: Есть у нас два участника. Так, кто из них отвалился? Павел есть из Алматы. Павел, ты
1: Павел
2: с нами?
1: Павел с нами, доброе утро.
2: Павел с нами, отлично. И вот второй участник, Александра, подключайся,
1: да,
2: пожалуйста.
1: Подключилась Александра, она тоже из Алматы.
2: Отлично.
1: Ребят, доброе утро.
2: Ребята, привет.
3: Доброе утро.
2: Привет, привет. Ну что, реально скучали? Хотите петь?
3: Да, хотим.
2: Классно.
1: Отлично. Но только что-то со слышимостью не очень, не очень. Еще раз напомню, что нужно отключить свои Bluetooth-гарнитуры, автомобильные гарнитуры, наушники, громкую связь. Все, пожалуйста, вырубайте для того, чтобы наши голосующие, которые будут оставлять свои голоса в телеграм-канале Радио НС, слышали вас четко и прекрасно и могли точно понять, чей же голос зацепит их сердца.
2: Да, ну а голосовать все будем дружненько в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому уже сейчас заходите, готовьте свои пальчики. Павел, ты был первый на рандоме, с тебя и начинаем.
4: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг объединиться, где память как строка почтового листа. Мне сердце исцелит, когда оно томится. Чистые пруды, как пульсовые.
2: Вот, с этого
1: Пашки,
2: и так далее. Надо
1: Пашки
2: начинать.
1: В караоке, да, надо было идти. Сашенька, ты, пожалуйста, учитывай ошибочки такие небольшие, прорехи Павла, и начинай сразу с припева после гонга.
2: Да, готова?
3: Готова.
2: Молодец, погнали.
3: Я буду помнить только этот голос всегда. Он как лесной ручей будет плескать сердце мое, когда, укрывшись от дождя, под старым стареньким зонтом, останусь с осенью наедине вдвоем.
1: Ух ты!
2: Молодец!
1: Сразу чувствуется боль вторника, не только у меня. Но это было хорошо. И голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому бегом отправляемся все туда, начинаем голосовать и решать, кому достанутся два билетика в театр, Паше или Александре.
2: Да, Паша, Александра, никуда далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе в эфире Радио НС.
0: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: знаешь, сейчас уже с трудом верится в то, что люди скучали по игре, сейчас пою, судя по тому, как они там голосуют.
1: Галенько,
0: да.
1: Бегом все в телеграм-канал Радио НС. Не расстраивайте Лиму Бимурзину, оставляйте свои голоса. У нас сегодня пели Паша и Александра из Алматы.
0: Да, ребята с нами. Ребят, привет еще раз.
2: Привет.
0: Напомню, что боремся мы за два билетика на спектакль, который состоится 1 октября. Спектакль называется «Наши жены» в театре «Конкордия». Так что у ребят есть возможность туда попасть. Но только у одного человека есть возможность. Так что, ребят, зайдите, голосуйте. О, молодцы, видишь?
1: Добавилось голосов, добавилось комментариев.
0: Отлично.
1: И, наверное, уже пора останавливать голосовалку.
0: Да, на счет три давайте. Раз, два, три. Останавливаем голосовалку и прямо сейчас узнаем, кому достанутся два билетика.
1: Ну что ж, битва сегодня была нешуточная. Мы смотрели, как ноздря в ноздрю шли наши участники. И сегодня со счетом 44-56 побеждает Александра из Алматы.
0: Сашенька, поздравляем тебя.
2: Поздравляю.
3: Спасибо большое.
1: Два билетика на комедию «Детектив». На спектакль «Наши жены» достается именно тебе. Рассказывай, с кем пойдешь. С кем пойдешь?
3: С мужем.
1: Ну хорошо.
0: Отлично.
1: А Пашке жена по голове надает за то, что она не идет, а ты идешь. Но у нас билетики у нас есть еще, на самом деле, поэтому можно отправлять заявки еще.
0: Так что да, Паша, не расслабляйся, пиши нам еще. Сашенька, тебе желаем хорошо сходить на спектакль.
1: Кружочек требует.
0: Да, и кружочек, да, тебя обязательно требуют наши радиослушатели. Мы ничего не можем поделать, они сейчас нас заклюют.
1: Поэтому заходишь в телегу, находишь голосовалку с вашими именами, и там в комментариях оставляешь кружочек. Если кружочек не получится, оставляй квадратик. Мы люди не избалованные, будем всему рады. И, кстати, с Октау вот просят передать хорошего настроения всем.
0: Ух ты.
1: А то холодает по утрам и тяжело пробуждаться.
0: Ай-яй-яй.
1: Вообще понимаем-то те, абсолютно понимаем. Мы встаем еще раньше, чем вы, нам еще холоднее.
0: Сашенька, насчет кружочка по рукам?
3: Да, конечно. Все. А что там нужно сказать?
0: Мы тебе за эфиром все расскажем. Да. Ну что, и, конечно же, расскажем, как ты заберешь свои билетики, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро. Сейчас пою. Сейчас пою. Сіз білдіңіз бе?
5: Кетчуп бөтелкеден жылына 30 шақырым жылдамдықпен ағып шығады.
4: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында. НС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Бизнес. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В Таскредит я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.
2: В 8 утра в Казахстане утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
3: Доброе утро, несмотря на то, что на улице холодно, как будто 2 часа ночи. Мне кажется, мы еще от лета немножечко не отошли.
2: Но... И пошмыгивать мы иногда будем.
3: Да, вот так. Но у нас все по плану. В ближайшие 2 часа и в ближайшие минуты я вам расскажу, кому астрологи обещают изобилие совсем скоро.
2: Мы там есть.
3: А, есть.
2: О, наконец-то.
3: Есть.
2: Да. Ну и, конечно же, в этом часе продолжим слушать, вернее, начнем слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар», а там у нас про изобилие детей наших, про карманные деньги.
3: Про наши минусы на карте.
2: Да. Сколько карманных денег нужно давать детям? Расскажите, пожалуйста, и пришлите свое голосовое по номеру 775-106-2011. Не стесняйтесь.
3: Но еще в этом часе 20 литров бензина изобильно мы разыграем.
2: Ну и, конечно же, у нас есть банкомат, он точно изобильный, там уже накопилось на сегодняшний день 55 тысяч тенге, поэтому, друзья, будьте с нами.
3: Будьте с нами также и в трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Да.
3: Помните, что радио можно не только слушать, но и смотреть.
0: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Все по фактам.
1: Ой, у меня такие новости. Ну, точнее, не у меня, у астрологов. Короче, тут астрологи назвали 4 знака зодиака, которым по их прогнозам в ближайшее время может особенно повести. Ага. Связывают это с ретроградным движением Плутона в Водолее. Не знаю, что это значит, но вроде да, вроде хорошо. Так. Короче, близнецам обещают новые возможности благодаря общению и собственным идеям. Дальше. Львам улучшение в отношениях и возвращение к вопросам, которые когда-то остались нерешенными.
2: Ух ты!
1: Девам решимость, наконец, изменить то, что давно не устраивает. А скорпионам перемены в бытовых и финансовых вопросах. А рыбам сказали, что рыба может выбрать любой знак зодиака себе, короче, и присоединиться к ним. В общем, Вселенная, судя по всему, решила немного оживить ситуацию. Правда, есть вот такой вот нюанс.
2: Какой?
1: Астрологи все-таки не банкомат, поэтому если вы среди близнецов, львов, дев, скорпионов, то не ждите перевод с небесного счета. Ну, не стоит. Хотя, может, и стоит.
2: Ну, а у меня есть один знакомый лев.
1: Да?
2: Да.
1: Давай.
2: Сейчас.
1: Пиши от нас обоих сообщение, пожалуйста.

0: Мы продолжаем собирать на вас компроматы на этот раз. В ход пошли ваши дети?
1: Да. Мы хотим узнать в Нихабаре, сколько денег вы даете своим детям на карманные расходы.
0: Да, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
1: Ну и так как мы обычно делимся своими историями, нам настолько понравился вчерашний формат, что мы не определились, кто из нас будет первый рассказывать, кто кому сколько денег дает. Поэтому давайте быстренько пишем имя Лима или Ксюша, и мы
0: расскажем.
1: Да, в такой очередности закинем вам информацию о том, сколько же мы даем своим детям.
0: Даем ли мы вообще? Или, может быть, наоборот?
1: Ой, ну ладно, тут началось.
0: Ну что, нету еще сообщений. Ну, кстати,
1: только Олжик ржет.
0: Ну, ладно, в любом случае, нам придется рассказать. 3, 2, 1, Кинджи, давай скорее. Времени мало, нам пора уже
1: Лима написал Ксю первый.
0: Все, давай, Ксю, рассказывай.
1: Так, ну, карманные деньги у моей дочери, они есть всегда. В основном за них, за безналичные карманные деньги отвечает папа, и я не вижу, не знаю, сколько у нее там денег на счетах.
0: Так.
1: Но я всегда даю ей наличку, которую она дома складывает, и в среднем в неделю, ну, это где-то 10-15 тысяч ей даю.
0: Нормально.
1: При этом она никогда не просит. Может, у папы просит, у меня не просит. Я просто даю сама ей деньги.
0: Отлично. Вот такие дела у Полинки. Вот. А у ваших детей как дела обстоят? Ждем ваши голосовые. Рассказывайте, сколько вы даете своим деткам на карманы расходы. 8-775-106-2011. Наш WhatsApp номер.
2: На радио МС. Разные мысли. Одним в жизни достается все, а другим по полной. Жернова.
3: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий-магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий-магазин.
2: МС радиосында жарнама.

0: А это же не хабар.
1: Не хабар.
2: Сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Друзья, если вы тоже захотите поделиться своим мнением, присылайте по номеру 775-106-2011 свои голосовые.
3: Сегодня в Нехабаре мы обсуждаем карманные деньги наших детей.
2: Угу, погнали, первое к этому часу.
4: Выросли мои детишки, и у них свои сберкнижки.
2: Вау.
4: Только не сложил я руки. Подрастают уже внуки.
2: Вот там можно раскошелиться.
3: А внукам сколько денег даешь? Ну, интересно же, конечно.
2: Это конечно. Чё в два раза больше внукам обычно достается. Идем дальше.
5: Доброе утро, девчонки.
2: Привет.
5: Красотульки. Доброе утро еще раз. Ну, конечно, уже мой сын взрослый,
2: да,
5: самостоятельный. Но когда он был маленьким,
2: угу,
5: я ему карманные деньги давал за оценки.
2: Ух ты.
5: За четверку одна сумма была, за пятерку другая сумма была.
2: Угу.
5: Вот. Он таким образом себе зарабатывал карманные деньги. Ваш постоянный слушатель Журтынбала Семис Ильджет.
2: Но у вас есть все шансы стать Журтынбаласа. Идем дальше.
6: Доброе утро, радио. У нас вас постоянный слушатель из города Астаны. Значит, у нас двое дочерей, 5 и 7 лет, соответственно. Старшая ходит во второй класс. Школа находится в 70 метрах от дома. Кушать все мы даем и в сумку кладем. Плюс в школе она кушает. Соответственно, мы ей на карманные расходы ничего не даем. Младшая в садике. Но зато это все компенсируется тем, что они ходят на различные кружки. А по выходным, каждые выходные я их вожу в торгово-развлекательные центры, в кино и так далее. Поэтому один выход – это минимум 40-50 тысяч. Да?
2: Ну,
6: соответственно, нужно увеличить на 4 недели. Вот так вот и выходит. Всем удачного дня. С уважением, сын маминой подруги Журтынбаласа. Пока-пока.
3: Я вот что-то не поняла. Что с Мадияром? Подменили, что ли? Почему он не возмущается,
2: все
3: что
2: выдал,
3: мы собираем компромат, рассказал такое все? А вот именно сейчас, знаешь, Мадияр, мы реально собираем
2: все
3: компромат.
2: Все по полочкам разложил, нам все рассказал. Ну, а мне, кстати, показалось, что он в конце скажет, наоборот, они мне должны на карманные расходы. Идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио НС.
3: Доброе утро.
7: Не даю денег нисколько своим детей, потому что у меня их нет.

0: Накапливать деньги на то, что...
1: Как всегда, женщина не договаривает, на что она тратит деньги. Идем дальше.
2: Доброе утро всему Казахстану.
3: Привет.
4: Доброе утро.
2: Всем привет. Пламенный из города Талдыкурган.
1: О, Талдык, огромный вам привет.
2: Слушатель. Меня зовут Берик. У меня 4 сына.
1: Вау.
2: В общем, сыновьям я вообще деньги не даю. Так как у меня сыновья сами деньги зарабатывают.
1: Вау.
2: Старший у меня студент, он получает стипендию.
1: Классно, молодец.
2: Учится на гранте.
1: Круто.
2: Второй сын у меня школьник. Он работает официантом.
1: Вау.
2: Подрабатывает.
3: Вообще круто.
2: В общем, вот такие дела. Пацанов нельзя баловать деньгами. Пацаны должны знать, как и откуда берутся деньги.
1: Так.
2: В общем, вот так. Если бы были бы девчонки, конечно, я бы, может, давал. А
3: слушай,
2: так как пацаны, они сами добытчики.
1: Тигр получается.
3: Бери варианта два. Ты можешь либо поработать над тем, чтобы у тебя еще появилась дочка, либо ты можешь взять готовых
1: дочек. Взрослых
3: двух дочек. Возвращаемся к этой теме. Ну да, но вы поймите сразу, что расходы у нас взрослые.
1: Вот, это точно. Последний к этому часу давайте послушаем.
5: Доброе утро, девчули, красотули, как
1: привет,
5: дела?
1: Привет, Олжик.
3: Доброе утро, Олжик.
5: У меня детей нету, ну, вот, но я один. Завидую современным детям, потому что им меньше штуки не дают. Я плод.
1: Ага.
5: Мое детство 500 тенге, это был потолок.
3: Так
5: не
3: ты
5: то,
3: сравнил-то.
5: Их еще и отбирали. А у современных детей фиг отберешь. Никто их тебе не даст и не покажет.
3: Мужик, ну тебе 500 тенге, это мне кажется, как сейчас, ну минимум 5 тысяч.
1: Это точно.
3: Ну типа разница колоссальная.
1: Шиковать можно было только так.
3: Я помню, мы в школе 600 тенге на пороге нашли, там двухсотками, 3 двухсотки. Так я маме домой цветов купила, мы сладости закупили на неделю вперед, еще и на троих это все попилили, чтобы вы понимали, я не одна была. Мы на эти 200 тенге каждый погуляли вообще просто.
1: Сейчас попробуй своим деткам дать 500 тенге, они так посмотрят, скажут, мам.
3: Ты сейчас на 200 тенге хлеба, ты нормально полноценный был.
1: Это точно. Это уже другая тема, друзья. Ну что, ждем еще ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. В следующем часе продолжим слушать.
6: Нехабар, родной.
7: А ты живешь, нехабар?
6: Нехабар.
3: А еще через пару минут мы расскажем о том, как выиграть 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина есть у нас, но у вас есть шансы их забрать.
1: Да, и нам нужны срочно два участника, поэтому пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, но в заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Яндекс заправляет не машину, а настроение.
1: Ой, мы заправим и машину, и настроение, и все полностью заправим. Главное, что есть у нас желающие сегодня отобрать, собственно, 20 литров бензина.
2: Да, и это Аслан из Кокшетау. Аслан, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро всем.
2: Да, и Юрий из Алматы. Юр, привет.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро всем.
2: И самое интересное, я только что зашла в переписку с Асланом, он всегда писал: «Гоу! Пит-стоп! Готов забрать!»
1: А сейчас такой: «Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте!» Это просто его альтер-эго наружу вырывалось, видимо, да, Аслан? Ну все. Хорошо. Ну-ка, повторите. Да, я говорю, это альтер-эго. Это
2: альтер-эго, да, это был не я, что-то связь.
1: Главное, парни, зафиксируйтесь так, чтобы в самой игре вас связь не подвела, потому что у нас для вас будет 3 вопроса, а ваши ответы должны быть числовые. Да. Ну и, собственно, тот, кто будет отвечать правильно, либо ближе к правильному, большее количество раз, тот и заберет 20 литров бензина.
2: Желаем вам удачи и начинаем игру.
1: Мальчишки, мы сегодня с вами в Ридере. О. И, конечно, первым делом нам нужно включить радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Ридере? Аслан, твой ответ.
3: 103.2.
1: 103.2, ответ принят. Юр, твой ответ.
4: 104.
1: 104, ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Отлично. Ну и следующий вопрос. Давайте поедем с автостанции Ридера в Алтайский ботанический сад. Скажите, сколько километров выйдет наша поездка? Юра, как ты думаешь?
4: 5 километров.
2: 5. Твой ответ принят. Аслан?
3: 22.
2: Отлично. Ответы приняты. Идем дальше.
1: Слушайте, а если поехать на Яндекс.Такси вот с автостанции Ридера до Алтайского ботанического сада, сколько будет стоить нам поездка? Аслан, как ты думаешь?
3: 7200.
1: 7200. Ответ принят. Юр, твой ответ?
4: 6000.
1: 6000. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, парни, если вы когда-нибудь попадете в Ридер, вам обязательно радио НС нужно будет настроить на волне 103.1. И здесь Аслан оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
2: Поздравляем тебя. Во втором вопросе мы пытались выяснить, сколько километров выйдет наша поездка с автостанции Ридера в Алтайский ботанический сад. И правильный ответ – 4 километра, а точнее 4 километра и 100 метров, согласно Яндекс.Картам. И здесь у нас был ближе Юра.
1: 1-1, парни. Третий решающий вопрос. Так. Мы пытались выяснить, сколько будет стоить поездка на Яндекс.Такси с автостанции Ридера до Алтайского ботанического сада.
2: А ну-ка.
1: Правильный ответ – 1190, и здесь так далеко, но близко был Юра. Если еще там 2-1, 20 литров бензина достаются именно тебе, Юр.
2: Поздравляем тебя.
4: Спасибо, спасибо.
1: Юра вот тихо, молча пришел, увидел, победил.
2: Аслан, альтер-эго свое выпускать будешь наружу?
3: Ладно, в следующий раз победим, ничего страшного.
1: Ну вот в следующий раз просто с колена, даже не с ноги, там какой-то другой части, а с колена врывайся в наш эфир, такое гоу, все,
2: погнали.
3: Обязательно, обязательно.
2: Будем тебя ждать, еще хорошего дня тебе желаем, и Кокшетау огромный привет. Юра, мы
3: спасибо
2: тебе
3: большое,
2: за...
3: до свидания.
2: И тебе спасибо. Юра, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свой бензин, а мы продолжаем. Доброе утро.
1: Доброе утро. Пит-стоп. Шоу Беш на радио НС.

0: кредитке. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат taskredit.kz-те.
1: Доброе утро, это утреннее шоу «Беж» на радио НС, и мы продолжаем с вами. По-прежнему я, Алина Бимурзина, и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
2: Доброе утро. Ну что, часочек у нас с вами есть, а это значит, что в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его. Сладко проспал в 7 часов утра.
1: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, сколько карманных денег нужно вашим детям. Нам будет интересно послушать.
2: Ну а если вдруг сегодня вы своим детям не давали карманных денег, то вы можете их выиграть, да, в нашей игре «Большой куш». Там уже накопилось 55 тысяч тенге.
1: Вау! Ну и, конечно же, друзья, не забывайте о том, что у нас идет прямая трансляция прямо со студии Радио НС. Можете зайти посмотреть на нашу красивую студию и на нас, Ксении. Это на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Всех вас ждем и продолжаем. Доброе утро!
2: Доброе утро!
0: На Радио НС.

0: меня была любимая песня, а потом я ее поставил на будильник.
1: Просыпайся! Просыпайся!
0: Любимых песен у меня больше нет. Шоу Беш на радио НС.

0: без гарантий.
1: 9.09 на часах в студии Радио НС. На календаре 29 сентября, вторник. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
2: Итак, Овны, сегодня вы можете получить ответ раньше, чем рассчитывали. Хорошо, когда долгое ожидание заканчивается без лишних усилий.
1: Тельцы, вторник принесет маленькую радость, которую вы совершенно не планировали. Именно такие моменты иногда делают обычный день особенно приятным.
2: Близнецы, сегодня одна знакомая ситуация раскроется с другой стороны, и вы поймете то, чего раньше просто не замечали.
1: Раки, вам может захотеться немного побыть наедине с собой. Такой небольшой перерыв поможет почувствовать себя гораздо спокойнее.
2: Львы, сегодня кто-то искренне порадуется вашему успеху. И особенно приятно будет увидеть, что ваш результат действительно важен другому человеку.
1: Девы, неожиданно легко получится то, что вы заранее считали сложным. Похоже, вы напрасно готовились к большим трудностям.
2: Весы, сегодня вам не придется долго выбирать. Один из вариантов сам окажется настолько очевидным, что сомнения быстро исчезнут.
1: Скорпионы, какая-то старая история вдруг перестанет казаться важной. Вы просто заметите, что больше не хотите тратить на нее свои мысли.
2: Стрельцы, вторник может подарить желание сделать что-нибудь не по плану. Не отказывайте себе в этом маленьком отступлении от привычного сценария.
1: Козероги, сегодня вы получите приятное подтверждение собственных усилий. Иногда особенно радует результат, который долго оставался незаметным.
2: Водолеи, обычное событие может неожиданно развеселить вас. Причина окажется настолько простой, что вы еще долго будете вспоминать ее с улыбкой.
1: Рыбы, сегодня что казалось запутанным, наконец станет понятным. Когда лишние детали исчезают, правильный ответ часто оказывается совсем рядом.
0: Астрология без гарантий.

0: встрече.
1: Единственное, что хочется утром перед выходом на работу, это не выходить. Шоу «Бэш» на Радио НС.
2: Раз, как намек на нас два.

0: Сегодня мы говорим о мошенниках, ой, о детях, которым нужно постоянно давать на карманные расходы. И, друзья, отправляйте голосовые сообщения по номеру 775-106-0011.
1: И как вы поняли, в Нихабаре сегодня, да, мы обсуждаем именно карманные расходы. И сейчас Лим Бимурзина нам что-то интересненькое выдаст про своих двоих мошенников.
0: 7 часов утра мне написал один мошенник.
1: Младший мошенник.
0: Младший мошенник. Мама, отправьте мне деньги, в кино пойду сегодня, а я заплатила вчера и за кинотеатр. Вечером мне сказал, что на
1: Ирина...
0: Они совсем классом. Ага. Там девочек много. Он в малине сегодня. Так. И он мне пишет: мама, нужны деньги. И я думала, заблокировать, что ли? Но нет. Сердце
1: пришлось дать, да?
0: Да, пришлось сдать.
1: Эх, ну, а сколько? Сколько в итоге-то ты даешь своим детям?
0: В итоге, ну, учитывая то, что этого мошенника в школе кормят бесплатно, он и там договорился. Я ему немного даю. Ну, там, пару тысяч в неделю ему хватает, потому что он в целом не тратит их особенно.
1: А мошеннице?
0: А у дочки, у мошенницы моей, вернее, у нее всегда есть деньги. Иногда я у нее прошу.
1: Нормально.
0: Дочка, дай денег.
1: Финансовая грамотность в семье, это ее, да?
0: Не мое, да, это ее. Вот такие вот дела, друзья.
1: Ну что ж, отлично. Делитесь и вы своими историями. Еще раз напомним номер нашего WhatsApp 775-106-0011. Сколько денег вы даете своим детям на карманные расходы?
2: На радио МСБ.
3: Жер бетіндегі ең құрғақ жер Макмерда аңғары Антарктидада орналасқан.
2: Жарнама. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz. МС радиосында Жарнама.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, прямо сейчас будем слушать ваши голосовые сообщения. Тема сегодняшнего эфира – сколько денег вы даете на карманные расходы своим деткам? Погнали.
3: Давай слушать.
4: Доброе утро, Радио НС. Первый раз отправляю вам свое голосовое. У меня два сына. Так. Старшему 16, младшему 11. Угу. Карманные деньги точно так же даю за какие-то достижения, за оценки. Вот. Ну, к сожалению, сейчас современное время даже уборка по дому начала оцениваться финансово. Все, ведущим привет. Радио НС Супер, Казахстан, Алга.
2: Рахмет, большое тебе привет. Добро пожаловать. И, кстати, будем ждать еще от тебя голосовые сообщения. Идем дальше.
5: Девчат, утро доброе. Моего сына зовут Ленар, ему 4 года. Каждый день он у меня забирает около 5000 на ляльки на свои. А так всем хорошего дня, отличного настроения.
2: Спасибо большое.
5: Идем, он у меня папа деньги, так. Вот через магазин из садика идем, папа деньги, ага. Через магазин, вот, ну
2: вы
5: уже самостоятельный, как-то так, всем хорошего дня.
3: Маму берите, когда в садик ходите, из садика тоже. Мама тоже будет говорить, деньги, милые деньги.
2: Это точно.
3: И ты поймешь, друг мой, что, в принципе, то, что у тебя сын просит, это сущие мелочи.
2: Мелочи, да. Идем дальше.
6: Доброе утро.
2: Доброе утро.
6: Доброе утро, страна. Я своей дочери, как бы, сильно не балую деньгами, чтобы понимала, что это ограничено. Там.
2: Сильно не балую, это сколько?
6: Типа, ну вот просит, найдет, допустим, с подружками куда-то.
2: Так.
6: Ну, там, в торговый центр, там, пару тысяч. Если просто там вышел погулять, чисто на напиток, там, 500-600 тенге. В школу, там, 800 тенге, ну, вот, на обед. Типа, хотя, как бы, есть деньги, есть возможность больше давать, но больше не даю, типа, она должна быть как-то, чтобы понимала ценность денег, ценила их. Типа там такси я не балую. У нас в городе Павлодар школьникам, не знаю, как в других городах, школьникам бесплатный проезд.
3: Трамвайчики
6: проездки,
3: классные
6: там.
3: Вообще у вас.
6: Автобусы, все там на проезд у нее есть. Ну, я вот за то, чтобы деньги ценились и

0: Потому что я согласен с предыдущим человеком, что сыновей баловать нельзя, а вот дочек другое. Дочек я, да, действительно балую.
1: Да? Надо их баловать так, чтобы потом муж не вывозил, да?
0: Сама работает. А малую, ну, сколько она скажет, я X5 делаю и отправляю.
1: Вот это классно.
0: Всех
1: две
0: обнял,
1: дочки
0: поднял,
1: взрослые,
0: приподнял, окружил, на место поставил.
2: Возить нас никуда не надо, мы сами доедем.
1: Да, если что, в Астану мы сами тоже можем прилетать.
3: Доброе дальше. Утро, любимая Радио НС.
1: Доброе утро.
3: Ксения. Привет. Это ваш постоянный слушатель Макижан из Алматы.
1: Так.
3: Я свои деньги...
1: Никому не даю.
3: Детям не даю.
1: А.
3: Ну, или даю, но через жену. Я все деньги отдаю жене.
1: Так.
3: Вот так у нас.
1: Поэтому я не знаю, да, сколько? Вот кто главный бухгалтер в семье.
3: Мне так спокойнее.
2: Ну, он, видимо, отдает свои деньги жене, а потом раз в месяц терроризирует ее, мошенник такой некий, спросит у нее на бензин или еще
1: ты,
2: что-то.
1: Ты слишком веришь в современные автомобили, что раз в месяц их нужно заправлять.
2: Да? Чаще надо, да?
1: Сильно чаще.
2: Ой-ой-ой, страшно. Идем дальше.
4: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
1: Привет, Асечка. Привет,
4: Асечка. В школу деньги сыночку не даю, но в копилочку вложу. Особенно стараюсь, когда новые купюры выходят, ему в копилочку ложить. И когда получается 10 баллов. Всем пока-пока.
1: А в копилочке с другой стороны есть дырочка. Васильечка с одной стороны положила, сыночка с другой стороны вытащил.
2: Да, это точно.
5: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего, отличного дня.
2: Спасибо.
5: По поводу сегодняшней темы. У меня, конечно, нет детей, но Алинины дети, Марсель и Аврелия, там им всегда мы даем по 2000, по 5000 тенге, но не больше, чтобы они там что-то себе купили. Там, например, они всегда покупают там чипсы, кириешки, печеньки, что-нибудь, что-то перекусить на улице или дома, например, после ужина. Всем желаю отличного настроения.
1: У классно. Меня который раз возникает вопрос, кто такая Оленя?
2: Почему
1: Оленины дети настолько близки к Никите, что он знает все?
2: Да, тоже интересно. Идем дальше.
6: Привет, девочки, привет, любимое радио. Давненько я вам не писала, хотя каждый день слушаю, тем очень интересный. А сегодня по поводу мошенников, да, это прям злостные мошенники. У меня один такой из четверых растет, мошенник, двое уже взрослые, одна еще в садик маленькая. А вот который в школу ходит, 12-летний мошенник, он, это, даже можно сказать, террорист, наверное. Каждый день терроризирует. Мне пишет, мамочка, скинь, пожалуйста, 500 тенге.
1: Я говорю,
6: ладно, хорошо. Ты у папы брал? Нет, не брал. Я ему скидываю 500 тенге, тут же он пишет или звонит. Папа, скинь, пожалуйста, 500 тенге, она покушает. И вот так вот, каждый день 1000-1500 тенге, он у нас выклянчивает тихо-тихо. У одного, у второго, и типа бы как будто бы у одного берет. Короче, мошенник знатный.
1: А заведите отдельный чат в WhatsApp и скажите, что деньги будут скидываться только тогда, когда он будет писать в этот чат. Ну и, собственно, пап туда добавьте, и все, вопрос решаемый.
2: Вопрос решаемый, точно, лайфхак.
1: Пожалуйста,
2: и последнее к этому часу, давайте послушаем.
7: Добрый день всем. Я на своих трачу 5000.
1: На каждого?
7: Старшему 12, младшему 6.
1: Долларов?
7: В этом году в первый класс пошел. И вот каждый день сводит то чипсы, то сок, то мороженое.
1: А вам все звонить могут?
7: Вот 5000 только уходит на них.
2: У нас есть ваш номер телефона.
1: Да, мы можем вам тоже звонить. Нам чипсы, правда, не надо. У нас в основном основная утренняя потребность у нас это кофе.
2: Да.
1: А там дальше разберемся. Ну и вот одно текстовое сообщение у человека что-то с микрофоном. Говорит, счастливые вы люди. У меня двое детей, и каждый день в среднем они отправляют счета 7-8 тысяч тенге. Вот. Печально, что?
2: Ну
1: а
2: что?
1: Куда счета отправлять?
2: Что делать, друзья? Ну, дальше продолжать эфир. Доброе утро всем.
1: Доброе
2: пока.
8: Утро. Не хабар.
9: Не хабар, родной.
8: А ты видишь, не хабар.
9: Не хабар.
2: Ну а впереди, друзья, расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 55 тысяч тенге.

0: 55 тысяч тенге накопилось в нашем банкомате. Неплохая такая сумма на карманные расходы, друзья.
1: И, как обычно, у нас нет возможности забрать самим эти деньги, поэтому мы предлагаем это сделать вам. Да. Отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: активирован.
1: Да, это игра «Большой куш». В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате всегда есть деньги.
2: И сегодня там уже лежит целых 55 тысяч тенге.
1: И есть у нас претендент. Это Исмаил из города Семей. Исмаил, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Исмаил, ну что, ты готов забрать у нас денежки?
3: Да.
2: А зачем они тебе?
3: Не знаю, я же не отдам, она...
2: Ладно, прогиб защиты, молодец. Одобряем. Тогда три вопроса с тремя вариантами ответов. И твоя задача, ну, чтобы жене достались деньги, ответить правильно на все три вопроса.
1: Да, желаем тебе удачи, погнали.
0: Первая цифра.
2: Исмаил, смотри, сегодня день немого кино. И скажи, пожалуйста, как назывались текстовые вставки, которые в немом кино передавали реплики персонажей? Варианты ответов. Экспликации, интертитры или субтитры, как ты думаешь?
3: Третий вариант.
2: Цифра номер три принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Исмаил, продолжаем взлом банкомата. 29 сентября в 1650 году открылось первое в мире брачное агентство. Скажи, пожалуйста, где оно появилось? Варианты ответов. Первое – в Париже. Второй вариант ответа – в Риме. И третий – в Лондоне. Как ты думаешь, какой ответ верный?
3: В Риме.
1: Угу, цифра номер два принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: А также сегодня, 29 сентября, отмечается День кофе в США. Скажи, пожалуйста, в какой стране появился напиток, который мы сегодня называем капучино? Варианты ответов. Италия, Мексика или Бразилия, как ты думаешь?
3: Италия.
2: Цифра номер один принята, и код с Исмаилом из семьи сегодня получился 3-2-1.
1: В нашем банкомате 55 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Получилось. Исмаила, супругу как зовут?
3: Гульсана.
2: Гульсана, ты его сильно не бей, пожалуйста, но он правда старался.
1: Очень старался.
2: Сейчас мы расскажем, где твой прекрасный суженый ряженый ошибся. В первом вопросе сходу ты и ошибся, друг мой, потому что субтитры — это, знаешь, именно текст, который по видеоряду, к озвучке идет. А именно в немом кино это называется интертитры — текстовые вставки, которые передавали реплики персонажей или поясняли сюжет.
1: Интересно. Во втором вопросе, Исмаил, ты тоже ошибся. Да, на самом деле, если бы я не знала правильный ответ, я бы тоже сказала Рим или Париж. А тут правильный ответ оказался Лондон. Первое в мире официальное брачное агентство открылось именно в Лондоне на улице Треднидл. Его основателем был английский предприниматель, купец и публицист Генри Робинсон. А само заведение получило название «Офис адресов и встреч».
2: Неплохое название, да. Слушай, мне нравится.
1: И знакомились они там с помощью газет. То есть объявления в газеты подавали, и вот так вот их знакомили и женили.
2: Слушайте, но зато в третьем вопросе Исмаил ответил правильно.
1: Да.
2: Напиток капучино в его современном виде появился в Италии, хотя его исторический предок зародился в Австрии.
1: Тут ты молодец, мы тебя аплодируем.
2: Не в сухую, друг мой, не в сухую, уже неплохо.
1: Да. Ну и можешь воспользоваться своим случаем таким удачным и передать привет всем тем, кого любишь и знаешь.
3: Спасибо большое, всем привет, вам большой рахмет, всем большой рахмет всему Татсану.
2: Слушай, отправляй свои заявки еще, и пусть твоя супруга поиграет. Глядишь, если она для тебя деньги выигрывать будет, может, что получше получится, или она для себя будет выигрывать.
1: Да, все возможно, Исмаил, спасибо тебе за игру. Семье огромный привет от нас, передавай своим проигрышам, ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге уже завтра. В среду в нашем банкомате целых 60 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.
5: I'm in the

0: Ой, все, ребят, болт. Надо заканчивать быстрее эфир. Либо Бимурзина сказала, ты сама говоришь, что тебе надо ехать. Я говорю, все, мне надо ехать.
1: Торопится, торопится.
0: Да, поэтому,
1: короче... А куда торопится, не говорит.
0: Я тебе сказала.
1: А вам не говорит.
0: А вам не говорит, да. Ну, все, 3 часа эфирного времени, как положено, мы отстояли. Мы сегодня не опоздали, вас разбудили, вас развлекли, подарков вам раздали. Пусть и не всех музыки хорошие послушали. Уму-разуму сегодня поучились, между прочим.
1: Кстати, да. Да. И завтра в 7 часов утра вернемся и займемся тем же самым.
0: Но это не точно. Но точно то, что с вами сегодня были Лима Бимурзина.
1: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: WhatsApp 8-775-16-011. Сіз білдіңіз бе?
1: Ашық көзбен түшкіру мүмкін емес.
0: Жарнама.
2: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий магазин.
0: МС радиосында Жарнама. 356

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В Таскредит я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.
2: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: проснулся? Уже хорошо. А дальше... Шоу-беш. Шоу-беш. С 7 до 10 утра на Радио НС. Начинай день нормально.
1: А, нормально?

0: Если ты споришь с идиотом, вероятно, то же самое делает и он.
1: Жернова. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: НС радиосында Жернова.

0: время для ваших искренних и теплых слов.
1: Друзья, всем-всем-всем пламенный привет. Ну что же, вторник, 29 сентября. Вот мы снова встретились ровно в 15.00, чтобы немного отвлечься от дел, выдохнуть и добавить в этот день музыки, ну и хорошего настроения. В эфире программа «Лайв-чат» на радио НС. У микрофона Тамерлан Исмаилов. Здесь можно сказать то, что иногда откладываем на потом, передать привет, поздравить близкого человека, пожелать кому-то удачи или просто написать нам пару теплых слов. Отправляйте свои сообщения на WhatsApp номер 775-106-2011. Будем читать их вместе с вами в прямом эфире. Ну а сегодняшний час начинаем с песни, которая сама будто говорит: «Хватит сидеть серьезными, пора немного раскачать этот вторник». Группа «Инь-Янь», трек «Оу, я». Погнали!
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайфчат.
1: Друзья, стартуем программу Лайфчат. Новые сообщения подоспели и на моих глазах все еще поступают. Ну, это здорово, я считаю. Здравствуйте, Радио НС. Передайте самый теплый привет нашей родной Альбиночке из Кустаная. Думай о хорошем и будь, пожалуйста, здорова. Ну, а мы тебя любим и ждем, твои родные из Челябинска. Альбина, родные из Челябинска, сегодня крепко держат связь с вами через наш эфир. Берегите себя и знайте, что о вас помнят и, конечно, очень любят. Здравствуйте. Хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру. Сыночек, обнимаю тебя всей душой. Пусть сегодня у тебя будет хоть немного спокойствия и тепла. Я рядом с тобой сердцем, твоя мама Олеся с миленьким сердечком. Ну что ж, Владимир, мама Олеся сегодня рядом с вами, хотя бы сердцем. Такие слова иногда нужны именно тогда, когда их совсем, ну, не ждешь. Берегите себя, как говорится, сынок, от имени Олеси. Привет всем слушателям радио, передаю привет из Берлина всем родным, друзьям и знакомым, а также всем, благодаря кому мы можем передавать такие приветы всему коллективу Радио НС. Спасибо большое. Особенно привет Матвею Чуку Семену из Бамберга. Семен, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, исполнения желаний и побольше радостных моментов. Пусть рядом всегда будут близкие люди, а каждый день приносит что-нибудь хорошее. С днем рождения! Семен, сегодня у вас праздничный такой эфир. Привет из Берлина. А вместе с поздравлениями, пожелания здоровья, удачи и побольше счастливых моментов. С днем рождения вас! Здравствуйте, передаю привет самому лучшему мужу Жантуре. Жанна моя, любовь к тебе бесконечна. Скоро мы начнем строить наше прекрасное будущее. Твоя жена Индира подписалась. Жантуре, Индира сегодня говорит о вас большими планами на будущее. Похоже, впереди у вашей семьи начинается очень важная и красивая глава. Ну и, друзья, каждый новый выход, я считаю, тоже отдельной главой нашего эфира. Так что смело присоединяйтесь, вкладывайте свою лепту своими сообщениями. Номер WhatsApp 775-106-0011. Успейте отправить свое пламенное сообщение до конца этого часа.
0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья, программу «Лайв-чат», 15 часов и вот уже без одной секунды 17 минут. Самое то, чтобы продолжить читать ваши прекрасные сообщения, тем более, как говорится, читать есть что. Здравствуйте, радио НС, Алдамов Рамзан, ты у меня такой один. Иногда вредный, иногда невозможный, иногда хочется прибить, но все равно мой любимый мужчина, и как бы я ни ворчала, без тебя уже, ну, совсем не то. Люблю тебя очень сильно, твоя Тамара подписалась. Рамзан, Тамара вот так вот признается честно, что характер у вас бывает тот еще, но за всеми этими ворчаниями очень большая любовь скрывается. Здравствуйте, прошу передать привет Сахикбариеву Максиму от мамы. Сынок, я тебя очень люблю и надеюсь, что все будет хорошо. И ты скоро вернешься домой, я очень жду тебя и скучаю. Максим, мама очень ждет вас домой, но и верит, что все обязательно наладится. Ну а пока самые теплые слова от человека, который всегда рядом с сердцем. Здравствуйте, дорогой радио НС. Вас не только приятно слушать, но и самому писать. Максу, ну и всем пацанам с Джангельдина от Мираса Бекишева. Салам алейкум с Ксенией. Салам алейкум с Ксенией. Виделся, все хорошо, напишет. Мама тоже все объяснил, жди. Ну что же, Макс, ребята, салам алейкум вам. От Мираса хорошие новости с Ксенией, что все нормально. Мама тоже, маме тоже все объяснил. Так что связь держим. Добрый день, радио НС. Хочу передать теплый привет Джантуре, самый любимый дорогой мой брат. Алтуном все будет хорошо, и даже лучше. Я тебя люблю и очень-очень сильно и скучаю. Спасибо тебе, что ты есть. Жду нашей встречи. Мои мысли всегда о тебе. Целую, крепко тебя обнимаю. Жанели, все с поцелуйчиками. Жантуре, Жанели сегодня снова рядом с вами через радиоэфир. Главное, что она хочет сказать, что впереди встреча, а значит, есть чего ждать. Добрый день, Мадьяру в город Костанай. Передает привет Аймжан Алиханч. Сделала сегодня выходной. Осенняя хандра. У нас все по-прежнему в ожидании прекрасных дней. Ну что же, Мадьярову и Аймжан сегодня небольшой осенний режим. Алиханчику объявлен выходной. А в остальном все по-прежнему. Ждут хороших дней и верят в лучшее. Ну и, наконец, добрый день, дорогой радио НС. Пишу снова передать пламенный привет моей любимой племяннице Альбине от тети Тамары из Костанай. Желаю тебе крепкого здоровья, хорошего настроения, терпения и верить в себя. И у тебя все получится. Ну, а мы тебя всегда поддержим во всем. Очень люблю тебя, моя девочка. Береги тебя, Альбина. Тетя Тамара снова вышла с вами на связь. И сегодня особенно много поддержки. Верьте в себя, все получится. А родные всегда будут вашим тылом. Берегите себя. И на этом, друзья, будем делать небольшой музыкальный перерыв. Совсем скоро вернемся с новыми сообщениями. А кто еще, друзья, не присоединился, напоминаю номер WhatsApp 775-106-0011. Пишите.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья, программу Лайв-чат. 15 часов 30 минут, половина от этого часа позади. Идем вовсю вперед. Привет, НС Радио. Хочу передать привет своему мужу Александру с города Кустанай. Папа, мы тебя любим от жены Настасии. Александр, сегодня для вас семейный привет из Кустанай. Настасия передает самое главное, что папу любят и очень ждут дома. Здравствуйте, радио. Милый мой любимый сыночек, как я тебя люблю и скучаю. Все будет хорошо. Скоро увидимся. Целую тебя, Жантуре. Крепко обнимаю, твоя мама Сауля. Сильно-сильно скучаю, жду с нетерпением. Жантре, мама Сауля сегодня особенно нежно передает вам привет. Она очень скучает, ждет встречи и крепко обнимает через радиоэфир. Здравствуйте, лучшее радио НС, любимый мой котенька. Я очень сильно соскучилась, и это можно подтвердить. Очень много сердечек было отправлено в данном сообщении. Выезжать буду после 4, по работе не успеваю. Скорее всего, после 4 по работе не успеваю. От родней девочек большой привет. Люблю, крепко держу тебя за руку. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя, котенька. Солнышко уже собирается в путь. От работы немного задерживает выезд. А большой привет от родней девочек. Считаю, что приятный бонус к этой встрече. Привет, радио НС. Как нравится это время, когда вы передаете приветы, и время проходит быстро. Всему Казахстану привет. Да, осень грустная пора, но вы радуйтесь. Пейте теплый глинтвейн. Хороший совет. Жебек и салтанат, не скучайте. Давайте пить чай и слушать песни Саида из города Кокшетау. Тоже замечательные наставления. Жебек и салтанат. Саида предлагает пережить осеннюю хандру по классике.

Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.

0: Дэнс-чарт.
1: И, друзья, выходим в эфир финальный раз в этом часе, чтобы зачитать, собственно, подоспевшие сообщения. И будем тем самым, друзья, закругляться с программой «Лайв-чат». Но только на сегодняшний вторник, а завтра обязательно этим делом прекрасным будем продолжать заниматься. Сейчас же «Здравствуйте, радио!» Передаю привет Шаймарданову Аслану. Ты большой молодец. Спасибо, что ты у меня есть. Я тебя люблю. Твоя БЛЖ из Костаная подписались. Аслан, сегодня вам очень такой вот теплый привет, теплые слова из Костанай. БЛЖ благодарит вас просто за то, что вы есть, и говорит, что самое главное, любит вас. Добрый день, хорошего дня вам. Вчера у нашей дочери Мамезовой Аиши был день рождения. 16 лет. Мы ее семья. Желаем ей, чтобы все мечты исполнялись. Пусть она будет самой счастливой и любимой. Ну что же, Аиша, вчера был ваш день. 16 лет. Замечательный возраст. Символичный. Такой переход во взрослое состояние и познавание этого мира. Тем более удостоверение личности можно получать и чувствовать себя тем самым взрослым. Ну а сегодня поздравления продолжаются уже в эфире. Семья желает вам исполнения мечтаний и побольше счастливых моментов. Здравствуйте, радио НС. Спасибо, что вы есть. Передайте, пожалуйста, привет папе Алихану, а дочери Аяны. У нас все хорошо, все дела на сегодня сделаны. Теперь ждем вечера, идем в гости. Очень скучаем и сильно любим. Алихан, Аяна передает вам такой вот пламенный большой привет. Все дела закрыты, теперь можно и в гости. Ну, а вас там очень любят и скучают. Передаю всем привет, особенно 11-му А классу химико-биологического лицея номер 11 2006 года выпуска. Всех помню и скучаю. С любовью, Гульсум, подписались. Ничего себе, 2006, друзья, юбилей, 20 лет, замечательная. Замечательная дата, самое то, чтобы встретиться, поностальгировать, повспоминать и самые времена, какими были во времена, опять же, 11 А-класса химико-биологического лицея. Всем пламенный привет. Всем привет, особенно Костяну и Русу. Также Гохе отчитали Салакюля. Так здесь, друзья, и написано. Ну, как говорится, всем причастным передаем пламенный привет и хорошее настроение. Друзья, на этом будем плавно завершать замечательный час, замечательную программу «Лайв-чат». Всем спасибо за активный актив, который вы проявили. И было приятно читать новые сообщения, приятные теплые слова, знакомые, опять же, и много-много всего, чего еще было. На этом, друзья, закругляемся и услышимся, точнее, в следующем музыкальном. Не переключайтесь.

И, друзья, открываем новый музыкальный час на радио НС и начинает его Arctic Asti с треком «Бриллиант». Как всегда, у этой пары свое узнаваемое звучание. Немного эмоций, немного красивой мелодии, ну и вроде бы обычный день уже становится чуточку приятнее. Ну а впереди у нас час, в котором будет все необходимое, чтобы держать руку на пульсе. Узнаем, что происходит на дорогах наших мегаполисов, посмотрим, какой погоды ждать завтра и, конечно, продолжим слушать музыку, которая помогает не заскучать даже посреди самых обычных дел. После Arctic Asti, друзья, музыкальный ритм подхватывает трек Anxiety. Затем в эфире появится Бандера с песней «Караоке». Так что устраивайтесь поудобнее, добавляйте громкости. Новый музыкальный час на радио НС, друзья, открыт.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: И, друзья, об актуальной дорожной обстановке поговорим прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов и плотное движение, а по улице Розыбакиева со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Дюсенова до Сатпаева. По Тимирязево в восточном направлении ожидается затор от улицы Жарокова до набережной Хамита-Эргалиева 20 минут. Ну и по проспекту Аль-Фараби на юг больше 30 минут, друзья, вам понадобится от остановки Зеленая до Зейна Шашкина. В Астане 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Космонавтов с Кургажинским шоссе от улицы Арай до проспекта Туран. Также ожидается затор по проспекту Сыраарка и Туран от улицы Кенесары до остановки Столичный парк. Ну и по проспекту Республики простоять придется от проспекта Бугенбай-Батыра до проспекта Абая. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок. Разные мысли. Шаг вперед, как правило, это результат хорошего пинка.
2: Жарнама. Рики повери тағыда Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 30 сентября, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается ясный день без осадков с температурой плюс 19. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями, уже с температурой плюс 22.
0: Погода.
2: Әне тербетіп жүреді ауды. Әне сұрадиосы.

Live Show și Calopturada. Muzică până la randii.

0: Ну а мы продолжаем этот музыкальный час на радио НС. И сейчас звучит группа «Фабрика» с треком «Зажигают огоньки». И вот что мне нравится в таких песнях. Иногда достаточно нескольких знакомых нот, чтобы настроение стало чуть легче. Ну а обычный день получил свой маленький музыкальный момент. Кстати, друзья, радио НС сегодня можно не только слушать, нас можно еще и смотреть. Если вам интересно заглянуть по ту сторону эфира, наша трансляция доступна в официальном телеграм-канале, ВК-видео и на сайте ns.kz. Так что выбирайте. Привычный формат, радио уже давно не ограничивается одним приемником. Ну а наш музыкальный час постепенно подходит к завершению. Но перед этим есть важная остановка. В конце часа вас ожидает специальный выпуск новостей от Лизат Абдриевой. Все самое актуальное и важное соберем для вас в одном выпуске. Так что оставайтесь с радио НС, совсем скоро узнаем последние новости.
1: НС Радио Сында. Көңіл күйдің кез келген тұсы бар.

0: Numbers.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Ну что, друзья, открываем новый музыкальный час на радио НС. Начинает его Алекс Уоррен и трек Fever Dream. Немного мечтательного настроения в середине дня нам точно не помешает. Ну и иногда музыка как раз и нужна для того, чтобы на несколько минут вынырнуть из рабочих задач, посмотреть на все чуть легче и просто поймать свой ритм. Ну а теперь, друзья, история, которая звучит так, будто ее придумали для семейной комедии. Но все произошло на самом деле. В Стамбуле 8-летняя кошка по кличке Мучизия сорвала попытку проникновения в квартиру. Четыре женщины около 45 минут пытались открыть дверь квартиры на 12 этаже. Но каждый раз им мешала хозяйская кошка. Она буквально не давала им спокойно продолжить. Женщины даже пытались оттолкнуть Мучизи ногой, но в итоге сдались и ушли. Все происходящее попало на камеры наблюдения, ну а хозяйка узнала об инциденте уже после просмотра записей. Вот что значит охрана без формы, зарплаты и даже специального обучения. Похоже, Мучизи просто решила, что сегодня ее смена. Ну а дальше, друзья, за хорошее настроение будет отвечать группа Viagra и трек «Кто ты мне?». Погнали!
1: НС. Лучшее для твоего настроения.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: 싶었는 몰아주금이 나주 주제려나
1: 수프리. Друзья, продолжаем наш музыкальный час, и самое то, чтобы заглянуть в дорожную обстановку. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 6 баллов и движение затруднено. По проспекту Рускулова со стороны запада вы потеряете около 20 минут дороги от улицы Бокейханова до Бокеева. По Розбакиева в южном направлении ожидается затор от проспекта Рейнбека до улицы Сатпаева 25 минут. Ну и по улице Жарокова на юг полчаса, друзья, вам понадобится от улицы Жамбыла до Худжанова. Перемещаемся в столицу, видим в Астане 4 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Сыраарка и Туран от улицы Сакена Сейфуллина до остановки Столичный парк. Также ожидается затор по проспекту Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до улицы Сарайшек. Ну и по проспекту Республики простоять придется от проспекта Бугимбая Батыра до улицы Кинь-Сары. Радио НС желает вам доброго пути.
2: Мимо пробок.

Друзья, хоть и не начинаем, но продолжаем музыкальный час на радио НС. Звучат группа «Звери» с треком «Все, что касается». Ну, хорошая песня для середины часа. Вроде бы вокруг обычный день, привычные дела, но стоит немного отвлечься от всего этого, и можно обнаружить, что где-то прямо сейчас ученые находят вещи, которые заставляют снова удивляться нашему миру. Вот, например, вычитал, друзья, из интернета очень интересную историю из Китая. Палеонтологи описали новый вид динозавра. Но его характеристики звучат так, будто природа решила собрать сразу несколько впечатляющих деталей в одном существе. У него были огромные когти, 77 зубов, длинная шея и перья. Новый вид получил название Кайрозавр чанглиенсис. Можно, друзья, язык сломать. Ну а его длина могла достигать почти 3,7 метра. Причем найденный динозавр был еще молодым и продолжал расти. Но самое забавное, при всей этой внушительной внешности, он, судя по строению челюсти и зубов, скорее всего, питался растениями. То есть огромные когти и десятки зубов вовсе не означали, что перед нами очередной древний хищник. Ну а еще ученых заинтересовали необычные отверстия в его челюстях. Зачем они были нужны, пока точно не установлено. В общем, динозавр получился действительно необычный. Большой, когтистый, зубастый, но при этом, скорее всего, предпочитал растительность.

Ну вот и, друзья, и подходим к финалу нашего сегодняшнего музыкального часа. Ну и провожает его настоящая классика Мадонна с треком «Walk». Трек, который сам по себе будто напоминает, иногда достаточно включить музыку, немного выпрямить спину и позволить себе почувствовать себя главным героем собственного вечера. А сегодня, кстати, отмечается довольно необычный день под названием «Осеннего одиночества». Звучит немного грустно, конечно, но одиночество ведь не всегда означает, что рядом никого нет. Иногда это просто возможность остаться наедине с собой, выключить лишний шум, спокойно подумать, погулять без компании или, наконец-то, сделать то, на что постоянно не хватает времени. Осень вообще располагает к таким моментам. Город становится тише, вечера длиннее, а у каждого появляется немного больше пространства для собственных мыслей. Главное, чтобы такое уединение было осознанным и приносило спокойствие, а не превращалось в чувство изоляции. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что провели этот музыкальный час на радио НС. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Берегите себя, находите время и для людей, и для себя. Хорошего вечера, всем пока-пока.

to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream?

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

0: уақыт әңгіме көбейді.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Солтүстік полюске оңтүстікке қарағанда жылы.
1: Жарнама. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
3: МС радиосында жарнама. 356

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Радио.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Мария Кюри физика және химия бойынша 2 Нобель сыйлығын алған алғашқы адам.
0: Жарнама.
2: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий магазин.
0: МС радиосында Жарнама.

эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио НС отправляется экспресс в прошлое.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.